си курят. Молодой и веселый, старый я сижурят. Многие веселятся, бо ще будут жити. А стареньким гірко сумно, бо треба йти гнети.

имена. Часто бремена, именно имена, скоро все забудут наши имена. Часто бремена, именно имена, скоро все забудут наши имена.

срась и курят. Молодой веселый, старый я сижу. Ноги веселятся, бо ще будут жити. А стареньким гірко сумно, бо треба йти гнети.